0: размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Ну, сейчас начнется!
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба Ла Рока.
3: Стоп! Рига Стайл.

50%. Майонез Хеллманс 855 мл 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.

Хорошие цены в магазинах «Лац». Шоколад «Карл Фазер» с цельными лесными орехами 200 граммов 3 евро и 59 центов. Томатный соус «Спилва» 510 граммов 1 евро и 39 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете «Лац.ЛВ».

0: субботу днем небо будет частично покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 15-20 градусов тепла. В воскресенье 13 сентября и понедельник 14 сентября возможно более облачная и дождливая погода. Ветер будет преимущественно слабым. В последующие дни небо также часто будет затянуто облаками, которые во многих местах принесут дожди. Более сильные осадки ожидаются в Курзаме и на западе Видземе. Будет преобладать слабый до умеренного южный и юго-западный ветер, а температура воздуха особо не изменится.
1: Топ Мьюзик. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. 17-я позиция.

0: tava skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, корзины и коробки, постельное белье, шторы, полотенца, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс. А также Ветерон Immunity Strong 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Sāļas tilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: А размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotereya.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59 и творог 1 килограмм

Покрышки, которые выглядят как новые, вовсе не обязательно остаются безопасными. Возраст резины играет не меньшую роль, чем состояние протектора. Дело в том, что со временем смесь становится жестче, ее эластичность и устойчивость к температурам снижаются. Из-за этого ухудшается сцепление с дорогой и плавность хода, а шум при движении увеличивается. Большинство производителей ориентируются на 5-летний срок, столько же обычно действует гарантия. На деле у премиальных брендов отдельные модели ходят заметно дольше, но лишь при регулярном осмотре профильным специалистом. А вот покрышки старше 10 лет в эксплуатацию лучше не вводить. Износ тут ни при чем. Опасна сама структура материала. Определить возраст достаточно легко. На боковине каждой шины в небольшом овале выбиты 4 цифры. Первые две указывают неделю выпуска, вторые — год. Если, например, стоит 25-25, значит шина изготовлена на 25-й неделе 25-го года. Кстати, пытаться собрать комплект шин с одной и той же датой выпуска бессмысленно. У ведущих производителей технологии и свойства сырья строго регламентированы, поэтому разница в несколько недель между шинами комплекта ни на что не повлияет. При покупке стоит насторожиться только если возраст покрышек превышает 2-3 года. Особенно это касается зимних фрикционных шин, известных как липучки. В них состав смеси критически важен для сцепления на льду. Нужно быть уверенным, что такие шины хранились правильно. При подходящей температуре и влажности без доступа солнечных лучей. Иначе даже новая резина может потерять свои свойства.

0: представлено крупнейшее независимое исследование аккумуляторов подержанных электромобилей. Оно основано на реальных проверках машин и показывает, насколько аккумуляторы сохраняют ресурс после нескольких лет эксплуатации. Отчет составлен на основе более чем 500 тысяч независимых проверок подержанных электрокаров, проведенных с 22 по 26 год. В выборку вошли 20 популярных моделей из Европы, Америки, Азии и Австралии. Для каждой модели состояние батареи оценивали после 50, 100 и 150 тысяч километров. Главный вывод – даже две одинаковые машины с одинаковым пробегом могут иметь батареи в совершенно разном состоянии. Разница иногда достигает 13%. Например, у Tesla Model Y после 50 тысяч километров батарея в среднем сохраняет около 95% своей емкости. После 150 тысяч – примерно 90%. То есть запас хода уменьшается примерно на 20 километров. Похожая ситуация у Volkswagen ID.4. А вот Hyundai Ioniq 5 показал себя лучше. Его батарея стареет медленнее. У Nissan Leaf результат оказался заметно хуже. Так что пробег электромобиля — это еще не все. Две машины могут проехать одинаково, а батареи у них будут как две совершенно разные истории.
1: Top Music. Песня из Top 20.
2: Это Top 20. Top Radio. Лидер этой недели. Место номер один.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Чаще всего автомобилисты оценивают состояние подвески машины по различным звукам. Не гремит, не стучит, значит, можно ездить дальше. Но, по мнению профессиональных автомехаников, далеко не всегда проблему в ходовой части можно услышать. Эксперты назвали скрытые признаки износа подвески автомобиля. Часто проблема проявляется не явно, а лишь косвенно. Своевременное распознавание этих признаков позволяет решить проблему незначительным ремонтом или заменой деталей, избежав серьезных финансовых затрат. Например, автомобиль может крениться в поворотах или при смене полосы движения. В такие моменты водитель ощущает не плавный крен, а резкое ныряние в сторону. Часто это сопровождается скрипом. Возможные причины – значительный износ или проседание пружин. Реже – стабилизаторы поперечной устойчивости, теряющие упругость и неспособные удерживать кузов. Серьезный крен автомобиля при активном рулении также указывает на проблемы с подвеской. Водители часто ощущают, что машина вот-вот перевернется. Возможная причина – износ амортизаторов или стабилизаторов. Если эти причины исключены, следует проверить втулки и тяги, износ которых также может вызывать неприятные ощущения при езде. После проезда неровности автомобиль раскачивается несколько раз, прежде чем стабилизироваться. Вероятная причина – неисправные амортизаторы, не гасящие колебания пружин. Это опасно, так как ухудшается сцепление с дорогой. Рекомендуется обратиться в сервис. Необходимость постоянной корректировки руля на ровной дороге указывает на проблему с подвеской. Автомобиль самопроизвольно уходит в сторону из-за неравномерного износа деталей. Например, из-за проседания амортизатора с одной стороны.

стороны. Другие причины – нарушение углов установки колес, подклинивание суппортов или разное давление в шинах. Чрезмерно легкий руль. Потеря обратной связи с дорогой – серьезный признак. Частые причины – износ шаровых опор, рулевых наконечников и тяг. Люфт, в котором снижается точность управления. Иногда причина может быть в рулевой рейке, гидронасосе или отсутствии жидкости в бачке. Важно регулярно осматривать и шины. Неравномерный износ резины указывает на проблему в подвеске. Гладкие проплешины говорят о неисправности амортизатора на этом колесе, а износ только с внутренней или внешней стороны – о нарушении сход-развала.

небольшое ДТП, и первый вопрос обычно у нас один. Звонить в полицию или можно спокойно заполнить согласованное сообщение и разъехаться по делам? В Латвии хотят сделать эти правила понятнее, немного расширить возможности водителей. Комиссия Сейма поддержала поправки, которые определяют, в каких случаях после аварии обязательно нужно сообщить в полицию. Таких ситуаций будет 9. Полицию необходимо вызывать, если в аварии пострадал человек, автомобиль получил серьезные повреждения или столкнулись больше двух машин. Также звонить нужно, если повреждено чужое имущество, например, дорожный знак или ограждение. Или если пострадало другое авто, а его владельца или водителя нет на месте. Еще один важный случай, если в ДТП пострадало дикое животное или есть подозрение, что кто-то из водителей находится в состоянии алкогольного опьянения. И, конечно, без полиции не обойтись, если водители не могут договориться, кто и как устроил эту аварию. А вот хорошая новость в том, что если в ДТП участвуют 3 и больше автомобиля, водители при определенных условиях все-таки смогут самостоятельно заполнить согласованное сообщение и уехать. При этом полиция сможет дистанционно оценить ситуацию и решить, нужно ли вообще приезжать на место ДТП. То есть в будущем сначала можно будет получить консультацию полиции дистанционно, а уже потом решать, что делать. И главное, не устраивать прямо на дороге собственный суд с адвокатами и свидетелями.

5 звезд Евро NCAP одновременно для трех китайских электромобилей – событие примечательное. Высшую оценку безопасности эксперты выставили моделям Aion UT, Geely E2 и Leapmotor B05. Впрочем, максимальный рейтинг не отменяет целого списка претензий к отдельным системам и эргономике. У Aion UT главным раздражителем для испытателей стал мультимедийный интерфейс. Почти все управление завязано на центральном тачскрине, а распознавание ограничительных дорожных знаков время от времени ошибается. Нет в списке опций и системы, которая обнаружила бы ребенка, оставленного в машине. Geely E2, наоборот, получил высшие оценки за традиционные физические кнопки и встроенный детектор маленького пассажира. Правда, автоматическое экстренное торможение на отдельных сценариях работало с перебоями, что слегка подпортило общее впечатление. В испытаниях на боковой удар о барьер и столб Leapmotor B05 показал наивысшие результаты. Автономное экстренное торможение у него тоже не вызвало вопросов. Минусы нашли в другом. Недостаточное количество физических клавиш для медиасистемы и отсутствие адаптивной защиты для пассажиров разного роста. Однако результаты ясно демонстрируют, что китайские автопроизводители по-прежнему прилагают значительные усилия, чтобы соответствовать высоким стандартам, ожидаемым европейскими потребителями.

вот уже несколько поколений водителей знакомы с фразой о необходимости накачивать шины до 2 атмосфер. Это выражение стало настоящим заклинанием, которое постоянно звучит на шиномонтажках, в гаражах и на заправках. Однако за этой привычкой скрывается миф, который может опустошать кошельки тысяч автомобилистов и негативно сказываться на сроке службы подвески автомобилей. И вот мы сегодня расскажем, почему. Шина представляет собой изощренно сконструированную деталь. Воздух внутри шины играет роль первого амортизатора, который смягчает удары, прежде чем они достигнут стоек и сайлентблоков. Правильное давление в шинах позволяет инженерам обеспечить баланс по 4 ключевым параметрам. Сопротивлению качению, экономия топлива, пятну контакта, сцеплению с дорогой, комфортности, поглощении вибраций и управляемости, стабильность на скорости. Несоблюдение этого баланса может вызывать множество проблем. Правильные значения давления можно найти на наклейке, которая расположена, как правило, на стойке водительской двери или в лючке бензобака автомобиля. Например, для Volkswagen Tiguan рекомендуется давление передних шин в 2,4 бара при полной загрузке и 2,8 бара для задних. Существует 2 основных сценария, связанных с неправильным давлением в шинах. Первый – это недостаток давления, что приводит к увеличению расхода топлива, неравномерному износу шин и риску их повреждения. Из-за этого расход топлива может вырасти на целых 20%, что может вылиться в 100-150 литров бензина за 10 тысяч километров. Второй сценарий – это переизбыток воздуха, который приводит к жесткости подвески, неравномерному износу шин и снижению устойчивости автомобиля. Слишком сильно накачанные шины не дают возможности подвеске смягчать удары, что ведет к дорогостоящему ремонту. Важно помнить, что поддержание правильного давления в шинах – это залог безопасности и долговечности автомобиля.

субботу днем небо будет частично покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 15-20 градусов тепла. Воскресенье 13 сентября и понедельник 14 сентября. Возможно, более облачная и дождливая погода. Ветер будет преимущественно слабым. В последующие дни небо также часто будет затянуто облаками, которые во многих местах принесут дожди. Более сильные осадки ожидаются в Курземе и на западе Видземе. Будет преобладать слабый до умеренного южный юго-западный ветер, а температура воздуха особо не изменится.

0: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
1: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
0: Ноутбук Asus 399 евро.
1: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
0: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра. При покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticas vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums! Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. Līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
6: Только три дня. С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Эуцерин, Сенселес, Издин и других брендов. А также на продукты для укрепления организма, Формула Витале, Провизор, Ветерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma. 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide un 250 grāmi maltas kafe.

Исследователи изучили почти 1 миллион пятилетних автомобилей, чтобы выяснить, какие модели лучше всего сохраняют свою стоимость. Лучший результат показал Porsche 718 Cayman. За 5 лет

он теряет всего около 10% своей первоначальной цены. У Porsche 911 потери составляют 11%, у Chevrolet Corvette около 19%. Очень хорошо держатся в цене и автомобили Toyota. В числе лидеров сразу несколько моделей этой марки, включая пикапы Tacoma и Tundra. Они за 5 лет теряют примерно 20% стоимости. А вот в конце рейтинга электромобили и некоторые дорогие машины. Хуже всего сохранил стоимость Nissan Leaf. За 5 лет он теряет более 63% первоначальной цены. Volkswagen ID.4 и Tesla Model S примерно по 62%. Причина в том, что технологии электромобилей быстро развиваются. Новые модели могут проехать больше, у них больше запас хода, быстрее заряжаются и предлагают больше возможностей. Среди дорогих автомобилей сильно дешевеет и Range Rover. За 5 лет он теряет около 62%. Также достаточно много, более 50% теряют следующие машины, которые актуальны в Латвии. Это Tesla Model Y, Audi Q5, BMW 5 и 7 серии, Tesla Model X и Tesla Model S. Получается, если хотим меньше терять денег, то надо смотреть в сторону Toyota. А если хотим Porsche, тоже неплохо. Правда, сначала нужно найти деньги на сам Porsche.

дисковые тормоза обеспечивают более эффективное замедление, но барабаны до сих пор не исчезли с задней оси многих автомобилей. Особенно часто такую схему можно встретить у японских брендов. Почему производители сохраняют верность старой конструкции? Давайте разбираться. И ключевой здесь фактор – деньги. Барабанный механизм изготавливать проще и дешевле, что для недорогих моделей оказывается решающим. Дисковые суппорты в процессе эксплуатации требуют ухода. Их нужно чистить от грязи, смазывать направляющие, менять резиновый уплотнитель. Закрытая конструкция барабанов фактически не нуждается в обслуживании, так что регулярного вмешательства она требует гораздо реже. Не стоит забывать и о ресурсе. Колодки в барабанных тормозах способны проходить 100-150 тысяч километров, а сами барабаны до 300.

0: 600. Это в 2-3 раза больше, чем у деталей дисковых тормозов. Есть и третий аргумент – распределение нагрузки. Задние тормоза при замедлении играют вспомогательную роль, потому что главный удар на себя принимают передние диски. Пусть барабан и механизм и уступают им в эффективности, для обычной дороги его возможности хватает с запасом. Вот и получается, что японские компании сознательно выбирают барабаны для доступных и не слишком мощных моделей. Так надежнее, дешевле и выгоднее в обслуживании.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 12. 12-е.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым. Новости Формулы-1 на Топ-Радио.
1: Гран-при Испании. Превью этапа. Все трассы, которые за последние 10 лет построили специально для Формулы-1 и включили в календарь, очень похожи. Все они наполовину городские. В Баку, Джиде, Майами, Лас-Вегасе, а теперь и в Мадриде. Все они стремились превзойти Монако. По масштабу, скорости, возможностям для обгонов, но сохранив сочетание риска и гламура, уникальное для трассы в княжестве. По поводу риска, трасса в Монако одна из самых безопасных, просто потому что медленная. А вот Мадрид рискует стать самой опасной трассой в календаре Формулы-1. Последние годы Гран-при Испании проходил в Барселоне и часто открывал европейскую часть сезона. В календаре этого сезона испанский этап последний из европейских. Национальный этап перевели в столицу, где оперативно построили полугородскую трассу из тех, что называют на парковке у супермаркета. Парковкой стала территория вокруг плотно застроенного павильона выставочного комплекса ИФЭМА. Первыми новую трассу опробовали гонщики Формулы-3. Они провели двухдневные тесты на Мадринге. Стоит сразу отметить, что строительные работы на автодроме идут и сейчас. Их остановят на время гран-при. Готова лишь гоночная трасса и базовая инфраструктура. И на этих тестах гонщики наколотили кучу машин. Барьеры окружают трассу так же плотно, как в Монако и Джиде. А свежий асфальт пока очень скользкий. К счастью для организаторов, прогноз не обещает дождя. Тесты тоже проходили на сухой трассе. И 19 раз останавливались красными флагами. Да, это были гонщики Формулы-3. Да, для них трасса была в новинку, и дирекция вывешивала красные флаги по любому поводу. Но ведь и скорости были совсем другие. Самым интересным участком в этот уикенд станет гордость организаторов. Ключевая достопримечательность трассы – поворот La Monumental. Название соответствует характеристикам. 550-метровый профилированный поворот со слепым апексом и углом наклона 24%, который проходится на скорости около 300 км в час с перегрузками в 4G на протяжении 5 секунд прямо перед главной трибуной. В общем, нас ждет интересный и очень опасный уикенд. Фаворитом предстоящего этапа букмекеры считают победителя итальянского этапа итальянца Кими Антонелли на Мерседес. Его шансы на успех на новой трассе оцениваются выше шансов Ландо Норриса и Джорджа Рассела. Вероятность победы гонщиков Феррари и Ред Булл оцениваются заметно ниже. В ставках на победу в личном зачете продолжает лидировать Кими. Букмекеры практически не сомневаются в титуле итальянского гонщика Мерседес. Но если кто и сможет составить ему конкуренцию, то это будут Ландо Норрис, Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон. В Кубке конструкторов букмекеры больше не принимают ставки на победу Ауди, Астон Мартин, Кадиллак, Хас и Уильямс. Практически нет сомнений, что титул возьмет Мерседес. Но если вдруг, то ближайший реальный соперник – это коллектив из Маранелло. Затем Макларен, Ред Булл, Альпин и Рейсинг Буллс. Прогноз обещает жаркую погоду по ходу всего уикенда в Мадриде. Осадков не ожидается. Сегодня в субботу солнечно и до плюс 33 градусов днем. В воскресенье еще жарче – до

36 и вновь на небе не облачко. Первый этап в Мадриде состоится в воскресенье в 4 часа дня, а первая квалификация уже сегодня в 5 вечера по латвийскому времени. This is Formula One. Fantastic. The trophy you wanted.

Неожиданный отказ автоматической коробки передач почти всегда бьет по бюджету, хотя предпосылки к нему обычно заметны заранее. Водитель может услышать посторонние звуки, почувствовать рывки при переключениях или увидеть лужицу под машиной. И все это повод скорее ехать или, может быть, даже идти в сервис. Один из самых тревожных сигналов – это пробуксовка. Обороты мотора растут, а динамика разгона остается вялой, либо скорость вовсе не увеличивается. Подобное поведение часто говорит об износе фрикционных дисков или проблемах с гидротрансформатором. Рывки, толчки и задержки в момент переключения передач – не менее серьезный повод насторожиться. В исправном состоянии автоматическая коробка передач работает практически незаметно для пассажиров. Если же переключение сопровождается ударом или паузой, скорее всего, загрязнена рабочая жидкость либо неисправна гидравлика. Правда, даже единичный случай такого поведения лучше не игнорировать. Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда коробка самопроизвольно сбрасывает передачу или вовсе не реагирует на команды селектора. Такие отказы – прямой повод для немедленной диагностики, поскольку они сигнализируют о серьезных внутренних повреждениях. Нарастающий гул, вой или металлический скрежет во время движения почти всегда указывают на разрушение подшипников, шестерн или других элементов механической части. Чем дольше ездить с такими симптомами, тем дороже в итоге обойдется восстановление. Маслянистые пятна красно-коричневого оттенка под днищем автомобиля свидетельствуют об утечке трансмиссионной жидкости. Дополнительный тревожный маркер – это стойкий запах гари из моторного отсека. Он говорит о перегреве и разрушении фрикционных накладок.

карты на смартфоне здорово упростили жизнь в дороге. Набрал адрес в приложении, и вот уже проложен маршрут. Особенно выручает такая возможность в незнакомом городе, где иначе пришлось бы разбираться с указателями и бумажными схемами. Правда, у этого удобства есть скрытая цена. Когда навигатор работает часами, телефон вынужден тянуть сразу несколько задач. Держать связь со спутниками, просчитывать путь и подгружать свежие участки карты через интернет. Логично, что гаджет трудится на пределе, а заряд тает буквально на глазах. Не меньше хлопот доставляет и нагрев корпуса. При высокой температуре система сама ограничивает производительность, чтобы аппарат смог остыть. Летом такая ситуация возникает особенно быстро, причем усугубляет ее крепление у лобового стекла, где солнечные лучи прогревают корпус смартфона, пока тот продолжает навигацию. В отдельных случаях сильный перегрев добирается до внутренних компонентов, что способно привести к серьезным поломкам. Активнее всего при долгих поездках страдает дисплей. Для прокладки маршрута экран не гаснет, а чтобы хорошо видеть карту, водители нередко выстраивают яркость на максимум. Регулярные длительные сеансы ведут к появлению на панели едва заметных следов интерфейса, силуэтов кнопок или фрагментов дорожной карты. Они остаются видны даже после выхода из приложения. И такой эффект называют выгоранием экрана. Со временем он начинает мешать и при обычном использовании телефона. Отдельная тема – ресурс аккумулятора. Пока смартфон ведет вас по маршруту, он постоянно уточняет координаты и обновляет карту. Поэтому батарея разряжается заметно быстрее. Зарядка от бортовой сети решает проблему внезапного отключения. Но регулярные циклы полного заряда и разряда при активной работе GPS быстрее изнашивают батарею. Простыми словами, счетчик циклов у нее крутится активнее обычного. Наконец, после многочасовой навигации заметно падает скорость смартфона. Приложение без перерыва отслеживает положение автомобиля, перестраивает маршрут и обновляет картинку, из-за чего процессор и оперативная память находятся под постоянной нагрузкой. Если не давать гаджету передышки, он начинает с задержкой реагировать на команды. Приложение запускается дольше, плавность интерфейса страдает. Все потому, что основной

0: основные мощности устройства брошены на то, чтобы доставить вас до пункта назначения.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami. 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 1,5 litri. 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
0: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl стоит того.
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. Līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
8: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается!

0: только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
1: Ноутбук Asus 399 евро.
0: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
1: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
2: Ну, сейчас начнется!
3: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
4: Стоп! Рига стайл.
3: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
5: Агра, кур ты скатис? А, Дагвилес атлайды мекле. Без там некая. Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Ar mans Rimi karti cepumi selga, dažādi veidi 180 grami 79 €. Mini graudu kruasāni Latvijas maiznieks 700 grami 5,99 €. Rimi.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: kā posti 49 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sieras tilzītes sierenams 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
2: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
1: Ноутбук Asus 399 евро.
2: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
1: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1,29 eiro. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6,99 eiro. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
6: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
7: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн.

0: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
1: Ага, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
2: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Top Radio.

0: осторожно, горит. Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
1: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
2: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
1: Ноутбук Asus 399 евро.
2: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
1: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
3: Севенбет. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl.

0: Драйв.
1: Конечно!
2: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
3: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 €. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
5: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Nu, šas načņotsa.
7: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
8: Стоп! Рига стайл.
7: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
9: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
10: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
11: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
12: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
13: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5% pusotrs litrs 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle divi veidi 375 grami 2 eiro 99 centi.
14: Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
1: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
0: Ноутбук Asus 399 евро.
1: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
0: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
2: Только три дня! С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Эуцерин, Сенселес, Издин и других брендов. А также на продукты для укрепления организма, Формула Витале, Провизор, Витерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 eiro. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 centi. Čipsiem un dipmēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: Dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
4: Ну, сейчас начнется.
5: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
6: Стоп! Riga style.
5: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrew Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop.lv. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Прививас 96.
7: Ага, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

0: telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Размер имеет значение.
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Латвийсмайзнекс Лилмайзе имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Лилмайзе и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnieks.lv. Лилмайзе, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривимас 96.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!

0: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
5: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
4: Ноутбук Asus 399 евро.
5: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
4: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
6: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
7: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецин АБТ.

0: Топ-радио Уикенд.
1: Салют, Топ-радио, мы дуэт Свенки Тюнс, и это Шоуленд. Еженедельное часовое радиошоу.